0: Я-я-то куда уля? Колевада гамуйте.
1: Васватан чията, а у рекутте матраме, ян чиеде тулу. Колевада гам.
0: А, идикария. Пате баре али идикия мела. Еде дали полигаже дятеле аяли. Ния чиеде ду дельта. Янгане батчиера нинна кондаду.
1: Дэви чиеде. Енна кондаду орме пикеле.
0: Яни чиеде гелке мела. Я да оранга буга. Нини поракан гитто яндо. Але нене коранги онном венде.
1: Ха, оранга. Пине, васотен каймал сарно до паранеда. Серико олла кайринда не ано.
0: Еди кайдим.
1: Але, винда жейли ядна кайри.
0: Индада, ниун гуда чарун ондо. Енде гуде.
1: Айо, я не ля. Ария винда чойкинада.
0: Я ни дину умбу жейли яди тула кайрин сатте ваанги. Каймал сарн оду паранья гай, он саттен данне.
1: А да это? Иниин чаду он нано?
0: Иниин чаду он налья. Удан чаду, он нану парайен.
1: Удан данне аду нарану. Оре альчик юлли. Удумбан васу енны вилипеер улла, Шугапурам васу дэвен, матти ранда тадау пуллиял одапам, жейли чади. Предыдущие полы там не айрено, пинет ангуту кайрингал. Питтее дусан дане, васуетам пидилай. Жейле нэдтулла, тауниле таттга дейлвече. Падиу поле, васуетам пидиурта авене вариюлу. Кууд жейле жадия ворал, Карнатака бордервече, воре альчекагам пидилай. Маасангал кисешам, маттиало. Васуетане жейлу маати. Ранд жейлу дюстан марк саспеншн. Ранд алкас талам маат. Васуэтане жейлу мати дипине, уру маса толам, селиле ньян оттеки айрно. Еганда тадавинде ан аалегал, кадинан дане айрно. Оттеки аунда дилем валия ситча веера иллена, ан дивсенгал энне бодхи перти. Ньян чейда кудум падагам, урангам бодум, оттеки аум бодум, энне вете ади кундирно. Фагетне, ан аалегал, еера ниндану нилла. Каймал сааранде ронду чутталинде, уру рат.
2: Дару 458. Сугале.
1: Ивде эндоно суган саре.
2: Это один дандо оттекула сугари видом наарак кунде дирам боуну. Таан арниле?
1: Илля. Энда гайрим?
2: Таану куриганак не багиоллоне ане ням барайу. Пандок туки кулла амидикья паттавар кандамду селил оттекки гарианам. Ада айдун руул. Иппа эндо руул. Мулерик нема марк аппара пар талей тоону нада анна руул.
1: Каймал саре гайрим барниле?
2: Ням барниле. Танде изнене тулла еган давасан наале авзани кирну. Сиблоккелнен нореале инготе гетиер кирну. Си номер айретирну ти едбатти омбада.
1: Аре пулли?
2: А пулли данне поле вамбам пулли данне. Кутам голебаадагам. Сича тукгар. Таан гетитиле. Вали вача парунда ки гезан. Суприм гора диле айпо кез. Инн ганало ватратилу матчум.
1: Адока поте. Аалингене.
2: Голе гомбанеле. Рулом бабуоке удари кинул гарнам. Арону арият и брат эмама разгнете ора отчара миндана вада чаммиянгена никкнул гарнан. Налла ресаван. А вине беарондунд. Яла канду итна вингил уннели пачакари тоатти понам. Аленгил жейле ле лайбрери понам. Лайбрери ла микка бусаянгалу иднага маяла каренду инди тондау. Ени кеда манисиле агатад. Нала и матрана ала зукумаритре купо нала индина, ингене акранда бричу байчи падикинда.
1: Вайрнда да харианан каймал сари ним паранилла.
2: Си номер айр тирну тиедва томбад. Адай Гобала Кришнан МК инн пеер. Ии селилек трансфере жейнда айла супрандинда ордер, яну офиси канду.